0: for the love of music. This is TRL.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Грейс Смит.